0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алиса Клосс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Финансирование региональных и местных больниц могут сократить на 24%. Сейм в срочном порядке расширяет охранные зоны вокруг линий электропередачи напряжением 110 кВ. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Ледовый дворец приглашает детей начальной школы на занятия по катанию на коньках. Далее подробнее об этих новостях. По оценке Латвийского общества больниц, с 2027 года финансирование приемных и отделений неотложной помощи в больницах может уменьшиться на 13,7 миллионов евро или на 13,1%. Сейчас на их работу государство выделяет около 103,9 миллионов евро в год. Однако после изменения порядка финансирования сумма может сократиться до 90 миллионов и 300 тысяч евро. Наиболее серьезные последствия ожидаются для региональных и местных стационаров. Финансирование предлагается сократить примерно на 14,2 миллионов евро, то есть на 24%. Сокращение затронет все 24 больницы этой группы. В то же время трем рижским клиническим университетским больницам финансирование приемных отделений планируется увеличить примерно на 1 миллион 550 тысяч евро. Такое различие вызывает недовольство представителей отрасли. Представители больниц предупреждают, что сокращение финансирования может непосредственно повлиять на работу приемных отделений, в том числе на количество сотрудников и скорость обслуживания пациентов. Напомним, что предлагаемые изменения являются частью реформы больничной сети, подготовленной Министерством здравоохранения. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи «Аугсспрегумат Иклас» с нынешних 13 до 18 метров. В то же время влияние предусмотренных изменений на общую площадь лесов будет сравнительно небольшим. При расширении трассы линии электропередачи на 5 метров из хозяйственного оборота будет выведено около 660 гектаров лесных земель. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Очередной устный аукцион на право аренды недвижимости по адресу улица Бривейбас 23А завершился результативно. При этом тот же инвестор подал заявку и на организованный самоуправлением аукцион по продаже соседнего участка. В будущем там планируется построить гостиницу. В самоуправлении подчеркивают, что таким образом развитие центра рекреации и прилегающие территории продолжится. Пока муниципалитет не раскрывает ни имя инвестора, ни суммы обеих сделок. Согласно условиям, арендатор спа-центра должен вложить не менее 500 тысяч евро в нематериальные активы и основные средства, а также создать как минимум 15 новых рабочих мест. Покупатель соседнего земельного участка, в свою очередь, обязан до конца 2029 года ввести в эксплуатацию гостиницу. Объем инвестиций в этот объект должен составить не менее 4,5 миллионов евро, а количество новых рабочих мест – не менее 25. Даугавпилсский ледовый дворец приглашает детей начальной школы в возрасте от 6 до 10 лет на бесплатные занятия по катанию на коньках. Занятия будут проходить по четвергам с 15 до 16 часов. Первое состоится 17 сентября. Для участия необходима предварительная регистрация. Занятия организуются в рамках проекта «Здоровый и активный Даугавпилс» при финансовой поддержке фондов Европейского Союза. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 7 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до плюс 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 72%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 10%.

0: ближайшем выпуске новостей. Финансирование региональных и местных больниц могут сократить на 24%. Сейм в срочном порядке расширяет охранные зоны вокруг линий электропередач напряжением 110 кВт. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Ледовый дворец приглашает детей начальной школы на занятия по катанию на коньках. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

хватает цвета или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Финансирование региональных и местных больниц могут сократить на 24%. Сейм в срочном порядке расширяет охранные зоны вокруг линий электропередачи напряжением 110 кВ. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Ледовый дворец приглашает детей начальной школы на занятия по катанию на коньках. Далее подробнее об этих новостях. По оценке Латвийского общества больниц, с 2027 года финансирование приемных и отделений неотложной помощи в больницах может уменьшиться на 13,7 миллионов евро или на 13,1%. Сейчас на их работу государство выделяет около 103,9 миллионов евро в год. Однако после изменения порядка финансирования сумма может сократиться до 90 миллионов и 300 тысяч евро. Наиболее серьезные последствия ожидаются для региональных и местных стационаров. Финансирование предлагается сократить примерно на 14,2 миллионов евро, то есть на 24%. Сокращение затронет все 24 больницы этой группы. В то же время трем рижским клиническим университетским больницам финансирование приемных отделений планируется увеличить примерно на 1 миллион 550 тысяч евро. Такое различие вызывает недовольство представителей отрасли. Представители больниц предупреждают, что сокращение финансирования может непосредственно повлиять на работу приемных отделений, в том числе на количество сотрудников и скорость обслуживания пациентов. Напомним, что предлагаемые изменения являются частью реформы больничной сети, подготовленной Министерством здравоохранения. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи «Аугсспрегума-Тейклас» с нынешних 13 до 18 метров. В то же время влияние предусмотренных изменений на общую площадь лесов будет сравнительно небольшим. При расширении трассы линии электропередачи на 5 метров из хозяйственного оборота будет выведено около 660 гектаров лесных земель. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Очередной устный аукцион на право аренды недвижимости по адресу улица Бривейбас 23А завершился результативно. При этом тот же инвестор подал заявку и на организованный самоуправлением аукцион по продаже соседнего участка. В будущем там планируется построить гостиницу. В самоуправлении подчеркивают, что таким образом развитие центра рекреации и прилегающие территории продолжится. Пока муниципалитет не раскрывает ни имя инвестора, ни суммы обеих сделок. Согласно условиям, арендатор спа-центра должен вложить не менее 500 тысяч евро в нематериальные активы и основные средства, а также создать как минимум 15 новых рабочих мест. Покупатель соседнего земельного участка, в свою очередь, обязан до конца 2029 года ввести в эксплуатацию гостиницу. Объем инвестиций в этот объект должен составить не менее 4,5 миллионов евро, а количество новых рабочих мест – не менее 25. Даугавпилсский Ледовый дворец приглашает детей начальной школы в возрасте от 6 до 10 лет на бесплатные занятия по катанию на коньках. Занятия будут проходить по четвергам с 15 до 16 часов. Первое состоится 17 сентября. Для участия необходима предварительная регистрация. Занятия организуются в рамках проекта «Здоровый и активный Даугавпилс» при финансовой поддержке фондов Европейского Союза. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 7 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до плюс 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 72%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 10%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ceļam, laižam, bet drusku pa labi un noliekam. Nu re, pat smagas pakas tagad iet no rokas.
2: Uzticams aprīkojums preču pārvietošanai un uzglabāšanai ir neaizstājams sabiedrotais noliktavā. Turklāt ar 7 gadu garantiju. Iepiecies AJ produkti LV un izbaudi zviedru kvalitāti.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp. ЛВ. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентарумэбелес.лв.
9: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top!
7: Размер имеет значение?
8: Смотря для чего.
7: Конечно, для хлеба.
8: Размер хлеба «Латвий Смайзник с Лейлмайзе» имеет значение.
7: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
9: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
10: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о государственной поддержке покупки электромобилей, экономической доступности такого транспорта и его значении для энергетической независимости нашей страны. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Ассоциация участвовала в обсуждении условий программ поддержки и решений, связанных с развитием электротранспорта. Действующую программу государственной поддержки Янис Бекерс оценил положительно. По его словам, она помогает решить одну из главных проблем – высокую первоначальную стоимость автомобиля. Однако важным эксперт назвал включение подержанных автомобилей, поскольку вторичный рынок делает электротранспорт доступным для большего количества семей. Многие автомобили приобретаются в лизинг, и государственная программа поддержки может заменить или существенно уменьшить первоначальный взнос. После этого расходы на лизинг и электроэнергию в отдельных случаях оказываются сопоставимыми с суммой, которую человек раньше тратил на топливо и содержание старой машины. При этом он получает более новый и экономичный автомобиль. Эксперт также отметил значительную поддержку многодетных семей. Для большой семьи нужен вместительный автомобиль, который обычно стоит дороже. Дополнительное финансирование сокращает разницу в цене и позволяет рассматривать электрическую модель как практичный семейный транспорт. По словам Яниса Бекерса, программа важна не только для отдельного покупателя. Она ускоряет развитие всего рынка. Увеличивается количество автомобилей, расширяется выбор моделей, развивается сервис, появляется больше подержанных машин и растет интерес операторов зарядной инфраструктуры. Но значение электротранспорта выходит за рамки личной экономии. Эксперт напомнил, что Латвия ежегодно направляет за границу значительные средства на покупку ископаемого топлива. Переход на электричество позволяет часть этих расходов оставлять внутри экономики, особенно если энергия произведена в Латвии из местных источников. Янис Бекерс связал электромобильность и с энергетической безопасностью. Электроэнергию можно производить в разных местах и из разных источников. Топливо же необходимо импортировать, доставлять и реализовывать через заправочные станции. В кризисной ситуации такая система может оказаться более уязвимой. В программе был также приведен и опыт Украины, где в первые дни масштабных перебоев электромобили в некоторых местах сохраняли возможность передвижения, поскольку электричество можно было получить локально, тогда как традиционное топливо не всегда удавалось доставить. По мнению эксперта, это показывает, что электрический транспорт может быть частью более устойчивой энергетической системы. Главный совет Яниса Бекерса тем, кто еще сомневается – проверить автомобиль на практике. Стоит взять его у дилера, в сервисе краткосрочной аренды или у знакомых и поездить несколько дней. Нужно проверить привычные маршруты, разместить в машине детей, покупки или спортивное снаряжение, потому что только так можно понять, подходит ли конкретная модель конкретной семье. Напомним, что жители Латвии могут воспользоваться государственной поддержкой при покупке нового или подержанного экологически чистого автомобиля. Условия программы, размеры поддержки и списки участвующих продавцов опубликованы на сайте eki.lv. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: 101,6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Tas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89. Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu joslā, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
9: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Салканс и новости на этот час. Утверждены компенсации клиентам Садовостейклс, которые более 72 часов оставались без электричества после бури. Министр образования получит полномочия определять даты каникул и экзаменов. Школьники 8 самоуправлений примут участие в проекте «Я предприниматель». Праздник улицы Ригас пройдет под девизом «Вина и Ила Даудз Стосто». Далее подробнее об этих новостях. Правительство Латвии утвердило поправки, предусматривающие компенсации для домохозяйств и предприятий, которые из-за бури 22 и 23 августа оставались без электричества более 72 часов. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики. За соответствующий месяц с них не будет взиматься фиксированная часть платы за услуги распределительной системы, то есть платы за обеспечение подключения. Компенсация будет учтена в расчетном периоде за сентябрь и отразится в счетах, выставленных в начале октября. В дальнейшем этот принцип будет применяться и к другим длительным перебоям в электроснабжении, вызванным неблагоприятными погодными условиями, если в соответствующем регионе или по всей Латвии будет объявлено как минимум «желтое предупреждение». В четверг, 3 сентября, Сейм принял поправки к законам, предусматривающие передачу министру образования и науки полномочий определять даты начала и окончания учебного года, школьных каникул и проведения государственных проверочных работ. До сих пор действовал порядок, согласно которому такое решение ежегодно должен был принимать Кабинет министров. Кроме того, впредь именно министр образования и науки будет принимать окончательные решения о присвоении учебным заведениям статуса государственной гимназии и его аннулировании. Изменения вступят в силу на следующий день после провозглашения законов. В первом семестре учебного года в образовательных учреждениях 9 самоуправлений Латгалии, в том числе и в Даугавпилсе, и Аугшдаугавском крае, будет реализована программа образования по интересам «Я предприниматель». В рамках проекта в общей сложности планируется открыть 49 кружков в 43 учебных заведениях. Программа направлена на развитие у детей и молодежи предпринимательских навыков, инициативности, финансовой грамотности и гражданской активности. Занятия рассчитаны на 4 возрастные группы – дошкольников, учащихся 1-4 классов, 5-9 классов и старшеклассников. Реализацию программы координирует Латгальский регион планирования совместно с самоуправлениями и управлениями образования. Финансирование на оплату труда педагогов выделяет государственная канцелярия из средств государственного бюджета. Уже в эту субботу, 12 сентября, в Даугавпилсе пройдет традиционное для начала осени мероприятие «Праздник улицы Ригас». В этом году под девизом «Вина и Ила Даудз Стосто». В течение 4 часов с 20 до 24.00 главная пешеходная улица города снова превратится в живое пространство искусства и культуры, приглашая жителей и гостей отправиться в путешествие через музыку, изобразительное искусство, творчество и культурные истории Латгалии. Центральной метафорой праздника в этом году станет жемчужина, поэтому каждого посетителя приглашают стать искателем жемчуга, замечать, видеть и открывать новое. В музыкальной программе праздника выступит фолк-метал-группа «Варанг Норд», также гостей порадует рок-группа «Даба Судуровус» и ансамбль «Латгалес Клезмери» из Резекне. А диджей Гаттис обеспечит музыкальное оформление в различных местах проведения мероприятия. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 7 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до плюс 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 72%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 10%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Хочу

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Финансирование региональных и местных больниц могут сократить на 24%. Сейм в срочном порядке расширяет охранные зоны вокруг линий электропередач напряжением 110 кВт. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Ледовый дворец приглашает детей начальной школы на занятия по катанию на коньках. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Клосс, Юрий Салканц и новости на этот час. Финансирование региональных и местных больниц могут сократить на 24%. Сейм в срочном порядке расширяет охранные зоны вокруг линий электропередачи напряжением 110 кВ. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Ледовый дворец приглашает детей начальной школы на занятия по катанию на коньках. Далее подробнее об этих новостях. По оценке Латвийского общества больниц, с 2027 года финансирование приемных и отделений неотложной помощи в больницах может уменьшиться на 13,7 миллионов евро или на 13,1%. Сейчас на их работу государство выделяет около 103,9 миллионов евро в год. Однако после изменения порядка финансирования сумма может сократиться до 90 миллионов и 300 тысяч евро. Наиболее серьезные последствия ожидаются для региональных и местных стационаров. Финансирование предлагается сократить примерно на 14,2 миллионов евро, то есть на 24%. Сокращение затронет все 24 больницы этой группы. В то же время трем рижским клиническим университетским больницам финансирование приемных отделений планируется увеличить примерно на 1 миллион 550 тысяч евро. Такое различие вызывает недовольство представителей отрасли. Представители больниц предупреждают, что сокращение финансирования может непосредственно повлиять на работу приемных отделений, в том числе на количество сотрудников и скорость обслуживания пациентов. Напомним, что предлагаемые изменения являются частью реформы больничной сети, подготовленной Министерством здравоохранения. В четверг, 3 сентября, Сейм признал срочными и утвердил в первом чтении поправки к закону об охранных зонах. Изменения предусматривают расширение расчищенной от деревьев и кустарников полосы вдоль линии электропередачи напряжением 110 кВ, принадлежащих оператору системы передачи «Аугсспрегумат Иклас» с нынешних 13 до 18 метров. В то же время влияние предусмотренных изменений на общую площадь лесов будет сравнительно небольшим. При расширении трассы линии электропередачи на 5 метров из хозяйственного оборота будет выведено около 660 гектаров лесных земель. Для рекреационного спа-центра, построенного самоуправлением Резекне, найден арендатор. Очередной устный аукцион на право аренды недвижимости по адресу улица Бривейбас 23А завершился результативно. При этом тот же инвестор подал заявку и на организованный самоуправлением аукцион по продаже соседнего участка. В будущем там планируется построить гостиницу. В самоуправлении подчеркивают, что таким образом развитие центра рекреации и прилегающие территории продолжится. Пока муниципалитет не раскрывает ни имя инвестора, ни суммы обеих сделок. Согласно условиям, арендатор спа-центра должен вложить не менее 500 тысяч евро в нематериальные активы и основные средства, а также создать как минимум 15 новых рабочих мест. Покупатель соседнего земельного участка, в свою очередь, обязан до конца 2029 года ввести в эксплуатацию гостиницу. Объем инвестиций в этот объект должен составить не менее 4,5 миллионов евро, а количество новых рабочих мест – не менее 25. Даугавпилсский ледовый дворец приглашает детей начальной школы в возрасте от 6 до 10 лет на бесплатные занятия по катанию на коньках. Занятия будут проходить по четвергам с 15 до 16 часов. Первое состоится 17 сентября. Для участия необходима предварительная регистрация. Занятия организуются в рамках проекта «Здоровый и активный Даугавпилс» при финансовой поддержке фондов Европейского Союза. С новостями в студии был Юрий Саукамс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 7 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до плюс 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 72%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 10%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: AVAX вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале TAVAX DITEN и начните путешествие без лишних забот. TAVAX. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Утверждены компенсации клиентам Saddle Stakels, которые более 72 часов оставались без электричества после бури. Министр образования получит полномочия определять даты каникул и экзаменов. Школьники 8 самоуправлений примут участие в проекте «Я предприниматель». Праздник улицы Ригас пройдет под девизом «Вина и Ила Даутс Тосту». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 867 636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Салканс и новости на этот час. Утверждены компенсации клиентам Садовостекла, которые более 72 часов оставались без электричества после бури. Министр образования получит полномочия определять даты каникул и экзаменов. Школьники 8 самоуправлений примут участие в проекте «Я предприниматель». Праздник улиц Ригас пройдет под девизом «Вина и Ила Даудз Стосто». Далее подробнее об этих новостях. Правительство Латвии утвердило поправки, предусматривающие компенсации для домохозяйств и предприятий, которые из-за бури 22 и 23 августа оставались без электричества более 72 часов. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики. За соответствующий месяц с них не будет взиматься фиксированная часть платы за услуги распределительной системы, то есть платы за обеспечение подключения. Компенсация будет учтена в расчетном периоде за сентябрь и отразится в счетах, выставленных в начале октября. В дальнейшем этот принцип будет применяться и к другим длительным перебоям в электроснабжении, вызванным неблагоприятными погодными условиями, если в соответствующем регионе или по всей Латвии будет объявлено как минимум «желтое предупреждение». В четверг, 3 сентября, Сейм принял поправки к законам, предусматривающие передачу министру образования и науки полномочий определять даты начала и окончания учебного года, школьных каникул и проведения государственных проверочных работ. До сих пор действовал порядок, согласно которому такое решение ежегодно должен был принимать Кабинет министров. Кроме того, впредь именно министр образования и науки будет принимать окончательные решения о присвоении учебным заведениям статуса государственной гимназии и его аннулировании. Изменения вступят в силу на следующий день после провозглашения законов. В первом семестре учебного года в образовательных учреждениях 9 самоуправлений Латгалии, в том числе и в Даугавпилсе, и Аугшдаугавском крае, будет реализована программа образования по интересам «Я предприниматель». В рамках проекта в общей сложности планируется открыть 49 кружков в 43 учебных заведениях. Программа направлена на развитие у детей и молодежи предпринимательских навыков, инициативности, финансовой грамотности и гражданской активности. Занятия рассчитаны на 4 возрастные группы – дошкольников, учащихся 1-4 классов, 5-9 классов и старшеклассников. Реализацию программы координирует Латгальский регион планирования совместно с самоуправлениями и управлениями образования. Финансирование на оплату труда педагогов выделяет государственная канцелярия из средств государственного бюджета. Уже в эту субботу, 12 сентября, в Даугавпилсе пройдет традиционное для начала осени мероприятие «Праздник улицы Ригас». В этом году под девизом «Вина и Ила Даудз Стосто». В течение 4 часов с 20 до 24.00 главная пешеходная улица города снова превратится в живое пространство искусства и культуры, приглашая жителей и гостей отправиться в путешествие через музыку, изобразительное искусство, творчество и культурные истории Латгалии. Центральной метафорой праздника в этом году станет жемчужина, поэтому каждого посетителя приглашают стать искателем жемчуга, замечать, видеть и открывать новое. В музыкальной программе праздника выступит фолк-метал-группа «Варанг Норд», также гостей порадует рок-группа «Даба Судуровус» и ансамбль «Латгалес Клезмери» из Резекне, а диджей Гаттис обеспечит музыкальное оформление в различных местах проведения мероприятия. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 7 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до плюс 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 72%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 10%.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсталю, 9А, Гайок.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторы.

0: гостью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alice+.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Это лето еще раз показало Европе то, о чем мы предупреждали годами. Наша внешняя граница небезопасна, а Брюссель продолжает платить за политику, которая не работает. Мы все видели, что за два дня в Испанию ворвались более 70 тысяч мигрантов из Марокко. Тысячи людей все еще живут на улицах, угрожая людям, и в августе попытки вторжения продолжались. 22 страны ЕС публично раскритиковали социалистическое правительство Испании, обвинив политику Санчеса по легализации мигрантов как спусковой курок кризиса. Европа регулярно платит Марокко за безопасность границы, но безуспешно. В общей сложности за 10 лет ЕС потратил почти 500 миллиардов евро на управление границами и миграцией Марокко. Европейская комиссия вновь обещает Марокко еще 190 миллионов евро и более тесное партнерство. Это не решение. За неудачи приходится расплачиваться снова и снова. Патриоты требуют от Европы четких действий. Приостановить выплаты Марокко до тех пор, пока не проявятся реальные гарантии пограничного контроля и, наконец, потребовать ответственности, а не просто платить и молчать.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Кристопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.
4: Иногда маленькие советы решают большие проблемы. А простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На автобусной остановке рядом с предприятием «Даугавпилс Силтумтыкли» найдены ключи с зеленым брелоком. Ключи находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черного окраса, маленькая, отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-867-636. В Науинской волости утерян госномер АТ-1333. Контактный номер телефона 20-369-939. Утерян госномер МК-575, возможно, в районе Скурдалены. Контактный номер телефона 28-946-217. В центре города было утеряно серебряное кольцо с янтарем. Контактный номер телефона 28-894-200. В районе Первомайки на территории леса найден один наушник в футляре. Контактный номер телефона 28-283-798. В завершении напомню, что больше информации вы сможете найти на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень только началась, а у автомобилистов появилась еще одна причина быть особенно внимательными на дороге. И нет, речь не о дождях с туманом. В лесных районах на дорогу все чаще могут выходить лоси, так как сейчас у них начинается брачный период. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. В сентябре лоси особенно активны. Они могут потерять привычную осторожность и неожиданно выбежать на дорогу. А учитывая, что взрослый лось может весить несколько сотен килограммов, встреча с ним для автомобиля может закончиться очень серьезно. Поэтому первое – снижайте скорость, особенно ночью, и на участках дорог, которые проходят через лес. Так у вас будет больше времени среагировать. Второе – если увидели лося у дороги или уже на проезжей части, не пытайтесь его прогнать. Не выходите из машины и не приближайтесь. В брачный период животное может быть агрессивным и совершенно по-другому реагировать на фары или сигнал. И третье, если лось все-таки оказался перед автомобилем, главное сохранять спокойствие и не делать резких движений. А если столкновение произошло, не уезжайте с места аварии и вызывайте полицию. И еще один важный момент. Если увидели одного лося, будьте особенно внимательны, ведь рядом могут оказаться и другие животные. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть на вашей дороге встречаются только хорошие попутчики.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Погода на радио Алиса Плюс.
4: О погоде в Долгопилсе и окрестностях на понедельник, 7 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до плюс 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 72%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью снизится до 10%.

Так обидеть тебя.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: прилетел.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.
0: И

0: поздравлений.
1: И снова полдень на студийных, и снова понедельник. Мы с тобой снова встретились без драматических сцен, без выяснения отношений. Просто спокойно принимаем этот факт. Ну, понедельник на календаре пришел, я пришла в студию, а значит, будем как-то выкручиваться вместе. Всегда у меня в запасе есть и хорошие новости. У нас в запасе целых 3 часа, чтобы немного перехитрить этот понедельник. Добрый день, любимый город, наши замечательные слушатели, все до одного. Доброго дня вам. Да, понедельники, они тоже бывают добрые, поэтому будем сейчас слушать наши любимые песни, которые умеют возвращать настроение на место. Будем отправлять приветы, поздравления и теплые слова, потому что иногда человеку совершенно необходимо услышать в эфире «Привет, это тебе». Присоединяйтесь к прямому эфиру, звоните 654-2530. Присылайте сообщения, все площадки для этого открыто работают, телефон тоже в порядке, номер для сообщений 2020-1016. Ну и на всякий случай, сегодня 7 сентября.

судьбу по другому сценарию. Неважно, в каком ты сейчас полушарии. Стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником. Самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что, как говорится, главное начать. И начну я сегодня с поздравления. Понедельники, они такие, как и пятницы, впрочем. У них есть что-то похожее. В пятницу мы зачастую поздравляем с наступающим, а в понедельник уже с чем-то наступившим. С наступившим праздником, с наступившим днем рождения. Поздравляют родители детского сада номер 14, воспитательницу Анну Волкову. Анечка, а я очень надеюсь на то, что вы слушаете программу. С днем рождения поздравляют вас, желают удачи во всем, душевного спокойствия, чтобы окружали вас любящие, понимающие, родные люди, всегда, чтобы было чему улыбнуться, уюта, здоровья, позитива, гармонии и счастья. И по скриптумам и родители, и ваши воспитанники ждут вашего скорейшего возвращения на работу.
2: Я меняю серую осень на
1: вечер. С днем рождения, Анечка.
2: Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А наверняка крики поздравляем. Сегодня слышит семья Юрченко. И повод есть у семьи Александра и Елены. Сегодня жемчужная годовщина свадьбы Александра и Елены. Вас поздравляет папа с мамой. Вас поздравляют все родные и близкие. От семей Картеновых и Дубовских поздравления, дорогие наши Александра и Елена. Поздравляем вас с чудесной датой семейной жизни, с жемчужной годовщиной. Ведь не просто прожить в полном взаимопонимании и согласии, в любви и уважении 30 лет. Но вы сумели, вы преодолели этот путь и остались такими же жизнерадостными, влюбленными друг в друга и окрыленными мечтаниями. Желаем вам, родные, стабильного достатка, щедрых подарков от судьбы и больших возможностей от жизни. Пусть не сотрется, не поблекнет и не утратит своей крепости и силы жемчуг вашей любви. Мы вас любим, обнимаем, очень скучаем, целуем. Горько, горько, горько.

0: Твоя песня замечательная, наверное, после таких песен хочется немного ритма всегда прибавить мне, потому что понедельник, он и так еще не все раскачались, да, тут не заснуть бы, не уснуть бы, поэтому не дадим себе уснуть. А группа «Нэнси», «Моя любимая женщина», звучит как раз для любимой женщины, для самой единственной на свете и прекрасной Натальи. Наташенька, вам привет от Олега.
1: Браво.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: С днем рождения сегодня слышат эти слова. Домбровский Валерий, став на год целый, мудрее и старше. Валерий, от тещи пожелания с днем рождения, зятек. Здоровья тебе богатырского, крепкой и надежной любви. Пусть все задуманное исполняется. Грусть пусть не приходит, а счастье льется рекою. Люби и будь любим, добавляет.

0: безумная композиция. В начале сентября. Прекрасно, слушается, логично причем. Дело придет к зиме, подойдет ближе. Отлично будет тоже на слух ложиться эта песня. Весной, да, почему бы не спеть «Лето, вернись».
1: Двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dreamy putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» – программа поздравлений.
5: Не надо искать повода, чтобы передать привет родному человеку, и семья Виталия Абрамова всегда пользуется этой возможностью в рамках программы. Но сегодня есть... Вижу весомый повод и для поздравления. С наступившим днем рождения, родные, поздравляют вас, Виталий. Желают хорошего дня, хорошего настроения и добавляют «сильно любим и очень скучаем».

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Следующая песня будет звучать для Эвелины сейчас. Эвелине, привет и поздравления одновременно от бабушки. Мою дорогую девочку от всей души поздравляю с началом учебы на первом курсе в университете Брюсселя. Моя прекрасная девочка, какая чудесная пора у тебя наступает. Самая лучшая пора юности. Очень за тебя рада и восхищаюсь твоими успехами уже сейчас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление и привет. Тут два в одном. Поздравление с наступившим днем рождения. Юстине Горниц адресовано. Андрей, Юстиночка поздравляет вас с наступившим праздником, с началом нового года жизни. Дорогая Юстиночка, всего тебе самого лучшего на каждый день. И привет. И еще, Юстиночка, пожелание замечательного отпуска, пусть и кратковременного, но главное, что в родных краях.
2: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Программа поздравлений.
1: Продолжаем наш понедельник, продолжаем наш прямой эфир. Начало нового часа на студийных. Кофе, музыка, надежда на то, что сегодня никто не скажет. И давайте-ка еще одну маленькую задачку решим. Потому что мы знаем, чем заканчиваются эти маленькие задачки. И уж тем более в понедельник нам это в большинстве случаев не по силам. Поэтому вспоминайте-ка лучше, кого мы сегодня поздравляем и с чем. Ведь прошедшие выходные наверняка принесли какие-то поводы, да и сегодняшний день ими не обделен. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Вот еще одна песня, которая, в принципе, вне сезонов, вне времен года, потому что она скорее, на мой взгляд, не про время года осень, а скорее, наверное, про возраст человеческий. Для Ирины звучит песня в исполнении Павла.

А вот и София Ротару за сентябрила как нельзя, кстати. Просьба послушать песню пришла. Из города Прейли. Людочка, исполняю вашу просьбу.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi?
1: Jau esmu! Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
4: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna iela, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Очень теплое поздравление адресовано любимой дочери Наталье Демченко. Наташенька, от мамы. С днем рождения, моя взрослая, маленькая девочка. Беззащитная и такая хрупкая. Я хочу пожелать тебе огромного счастья, красивой любви, чтобы ты всегда была здорова и чтобы жизненная дорога твоя была светлой и долгой. Наташенька, мы присоединяемся к пожеланиям мамы. Музыкальный подарок тоже выбирала мама. С днем рождения и маму с праздником, с днем рождения дочери, маме крепкого здоровья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще одну просьбу исполняю. Александр Серов с песней «Мадонна» в эфире для нашей слушательницы Зои специально. Зоенька, хорошего дня вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, мой любимый муж. Адресованы эти слова Валерию Домбровскому. Супруга Людмила, Валерий поздравляет вас. Столько всего пройдено вместе, продолжает. Радости, заботы, трудности, счастливые моменты. И самое главное для меня, что все это мы проживаем рядом. Желаю тебе здоровья, сил, спокойствия в душе и побольше счастливых дней. Пусть в нашей жизни будет еще много лет, наполненных теплом, смехом и нашими маленькими радостями. Спасибо тебе за то, что ты есть. Люблю тебя и хочу еще очень-очень долго идти с тобою рядом по жизни.

0: программа поздравлений.
1: А день имени Варда Диена тоже праздник замечательный, значимый. Сегодня этот праздник у Регины Куцаной. Регина, София, Агита и Ольга поздравляют вас, и мы присоединимся искренне к пожеланиям. Слова, что нежностью согреты, мы дарим в этом поздравлении. Пусть жизнь теплом и солнце светом наполнит каждое мгновение. Желаем нежности и ласки, дней изумительно счастливых. Пусть в жизни все, как в доброй сказке, волшебно будет и красиво.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
5: Программа поздравлений на 101.6 FM.
6: Кстати, слышу слова.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одним поздравлением порадуем сейчас Анну Волкову. Анечка, с наступившим днем рождения. Ваша коллега Регина поздравляет вас. Побольше солнца и цветов желает. Подарков добрых, слов прекрасных. Пусть окружает только то, что дарит радость, свет и счастье. От долгожданных перемен на сердце станет чуть теплее и удивляет каждый день неповторимостью своей.

0: Программа поздравлений.
1: 7 сентября на календаре. Осень уже вовсю показывает, что она очень деловая. То солнце включит, как сегодня, то дождь подкинет, как в субботу, то внезапно напомнит, что куртку мы вообще-то зря сегодня оставили бездуманно дома. В общем, характер у осени, судя по всему, уже появился. А вот со стабильностью... Со стабильностью пока пробелы наблюдаются, хотя со стабильностью сейчас вообще в целом дефицит. Но! Вот у программы поздравлений со стабильностью все в порядке. Четко в полдень в эфире. В рамках программы исполняются тоже всегда стабильно ваши просьбы музыкальные. Ваши поздравления и приветы звучат. Мы на стабильность не жалуемся.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Доброго дня пожелаю всем еще раз в начале нового третьего часа. И фактически на студийных побежали секунды, отсчитывая третий час дня. И наш третий час встречи сегодняшней программы поздравлений, прямой эфир, все еще продолжается. Присоединиться обязательно нужно, даже без повода. 654-25-300, можно просто что-то послушать. Или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление с наступившим тоже сегодня Юзефович Надежде. Адресовано Наденька. Ольга Ивановна вас поздравляет. Накинула осень на плечи ливрею из прожитых детства и юности лет. Года листопадом летят, мы мудреем. У истинной женщины старости нет. И пусть в волосах давно уже просить, несем за плечами груз прожитых лет, прекрасный у женщин есть возраст, осень. У истинной женщины возраста нет. И жизни нам столько сюрпризов судьба преподносит. И жизни всегда многогранен сюжет. Уже за окном и по паспорту осень, но у истинной женщины возраста нет. А Наденька, не забывайте об этом и радуйтесь каждому новому дню и каждому своему дню рождения, и каждому возрасту.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
3: Программа поздравлений на 101,6 FM.
4: Лилии Бородиной адресовано следующее поздравление. Для Лилии будет звучать следующая песня. Лильчика, с днем рождения! Алла и Валдес поздравляют вас. В пожеланиях, в глазах твоих еще надежда, в душе твоей по-прежнему мечты, но оттеняет стан прелестный ковер желтеющей листвы. На трепетных губах улыбка, воспоминаний милых след, и терпкий аромат осенний еще дурманит и пьянит, бросает взгляды осторожно, в них всей вселенной глубина, в них есть любовь, надежда, вера, в них не закончилась весна. Лильчика, пусть не заканчивается никогда. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пока календарь листает страницы в поисках ближайшего выходного, да, в понедельник, уже хочется, чтобы скорее выходные были. Мы просто послушаем сейчас песню хорошую. Тем более, что есть что послушать. Вы продолжаете присылать ваши просьбы. Мы вместе составляем плейлист. Иногда это самый конструктивный способ пережить понедельник.

0: Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса. Плюс вот сообщение еще одно пришло. Здравствуйте, сразу отвечаю. Так официально хотим поздравить мы сегодня с юбилеем. Но поэтому такой официальный тон, потому что дата очень значимая в жизни Агнессы Беляевой. Агнесса, коллеги, поздравляют вас сердечно с этой красивой датой, с красивым юбилеем. Аромат букетов пышных пусть наполнит праздник дом. Каждый миг любовью дышит. Светлой радостью, теплом, с юбилеем, слов красивых, нежных чувств и доброты, волшебства минут счастливых и исполнения любой мечты.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ира Терентьева тоже сегодня в праздничном пребывает настроении. День рождения свой встречает, и Новый год жизни начинает с этого дня. Ирина, подруга Жанна, поздравляет вас в пожеланиях. Моя подруга, моя родная душа, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Пусть у тебя будут спокойное душевное состояние, счастливая жизнь, преданные друзья и родные люди всегда рядом. Спасибо за дружбу на протяжении стольких лет. Ценю тебя и очень люблю.

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и самое главное – обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
3: В эфире программа поздравлений.
4: Еще одно поздравление у меня есть. Халине адресовано. Халина, родные поздравляют с днем рождения. Пусть мечты сбываются, счастье не заканчивается, желают удачи не покидает, а близкие, родные, друзья всегда будут рядом.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А ну что, кажется, 3 часа мы с вами все-таки провернули. Понедельник никуда не делся, будем честны. Он все еще понедельник, осень тоже на месте, только началась. Сентябрь продолжает менять настроение иногда быстрее, чем мы успеваем выбрать, что надеть утром. Но, согласитесь, вместе как-то веселее. Поэтому спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто просто слушал, кто подпевал, возможно, кто отправлял приветы и поздравления. Берегите себя, берегите своих людей и свое настроение особенно. И пусть дальше сегодня все складывается чуть лучше, чем мы даже с вами ожидали. И до встречи в эфире. Услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Кому же не хочется получить неожиданную выплату? Особенно, если письмо выглядит вполне официально. Но именно на этом сейчас вновь пытаются сыграть мошенники. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы будут от специалистов Государственного агентства социального страхования ВСА. Жителям рассылают письма, в которых сообщают о якобы назначенном единоразовом пособии и предлагают нажать кнопку, чтобы подтвердить выплату. И вот здесь главное – не спешить ее нажать. ВСА подчеркивает, что такие письма к агентству никакого отношения не имеют. Поэтому первое правило – не переходите по ссылке из подозрительного сообщения, даже если письмо выглядит убедительно. Второе – проверяйте отправителя. Мошенники могут использовать адреса и номера телефонов, которые выглядят официально, но таковыми не являются. И третье – если вы все-таки открыли ссылку, не вводите персональные данные, данные банковской карты или интернет-банка. А информацию о своих выплатах лучше проверять самостоятельно и только через официальные каналы ВСА. Лучше остановиться и лишний раз все перепроверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Европа+.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, если верить прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность с минимальной вероятностью осадков и с максимальной температурой воздуха плюс 19 градусов. Направление ветра западное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: AJ produkti mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebelles.lv.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Длительная реклама.
2: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Это лето еще раз показало Европе то, о чем мы предупреждали годами. Наша внешняя граница небезопасна, а Брюссель продолжает платить за политику, которая не работает. Мы все видели, что за 2 дня в Испанию ворвались более 70 тысяч мигрантов из Марокко. Тысячи людей все еще живут на улицах, угрожая людям, и в августе попытки вторжения продолжались. 22 страны ЕС публично раскритиковали социалистическое правительство Испании, обвинив политику Санчеса по легализации мигрантов как спусковой курок кризиса. Европа регулярно платит Марокко за безопасность границы, но безуспешно. В общей сложности за 10 лет ЕС потратил почти 500 000 000 евро на управление границами и миграцией Марокко. Европейская комиссия вновь обещает Марокко еще 190 миллионов евро и более тесное партнерство. Это не решение. За неудачи приходится расплачиваться снова и снова. Патриоты требуют от Европы четких действий. Приостановить выплаты Марокко до тех пор, пока не проявятся реальные гарантии пограничного контроля и, наконец, потребовать ответственности, а не просто платить и молчать.
3: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Длительная реклама.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29 857 507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28 839 961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27 139 005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, если верить прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность с минимальной вероятностью осадков и с максимальной температурой воздуха плюс 19 градусов. Направление ветра западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Divas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
2: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela, skan, Rīgas iela, stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все летело вверх.

0: молча смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29-857-507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28-839-961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27-139-005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Коллектив. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход BeActive в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: О-о, сила цена, о-о, замацана.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma. Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29-857-507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28-839-961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27-139-005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электротранспорта в Латвии и о том, как за последние годы изменилось отношение жителей к электромобилям. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. Ассоциация представляет интересы пользователей, консультирует жителей и участвует в обсуждении зарядной инфраструктуры, законодательства и программ государственной поддержки. Янис Бекерс рассказал, что сам начал пользоваться электромобилем несколько лет назад. Изначально электрическая машина приобреталась как второй автомобиль семьи, однако уже через короткое время стала основной. По его словам, решающими оказались более низкие повседневные расходы, комфорт, тишина и удобство поездки. Эксперт отметил, что заметно изменились и вопросы потенциальных покупателей. Раньше люди прежде всего сомневались, можно ли на электромобиле далеко уехать, не придется ли вскоре менять аккумулятор и безопасна ли такая машина. Сегодня жителей чаще интересуют конкретные модели, количество мест, стоимость обслуживания, скорость зарядки и выбор автомобиля под свои потребности. По мнению Яниса Бекерса, это показывает, что рынок взрослеет. Электромобиль уже не воспринимается как экспериментальная технология. Люди сравнивают варианты и выбирают его так же, как любой другой автомобиль. Рост подтверждают и регистрации. По словам гостя программы, один из последних месяцев стал рекордным. В Латвии впервые зарегистрировали более 800 новых и подержанных электромобилей. Эксперт связывает этот подъем в том числе с возобновлением государственной поддержки, ожидание которой ранее заставляло часть покупателей откладывать свое решение. При этом, как отметил Янис Бекерс, владельцами электромобилей становятся самые разные люди. Раньше считалось, что такой транспорт подходит главным образом обеспеченным жителям частных домов. Сейчас же его выбирают семьи, жители городов и регионов, а также люди, которые внимательно считают расходы на топливо и обслуживание. Янис Бекерс подчеркнул, что наиболее убедительным аргументом остается личный опыт. Полезно поговорить с человеком, который уже пользуется электромобилем, а затем самому взять такую машину на тестовую поездку. Как показывает практика, после нескольких дней эксплуатации многие опасения исчезают. Эксперт прогнозирует, что рынок электромобилей продолжит расти. В Европе увеличивается число новых электромобилей, а через несколько лет эти машины выходят на вторичный рынок и становятся доступнее. Поэтому в Латвии будет расширяться выбор подержанных моделей по более приемлемым ценам. Янис Бекерс советует проверять автомобиль в собственных условиях, посадить в него семью, разместить необходимые вещи и проехать привычный маршрут. Так можно понять, подходит ли конкретная модель именно этому человеку. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно посмотреть и послушать на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: reklāmas saimnieciskās kādas darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте urogin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: обо мне.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Они хотят со мной.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, если верить прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность с минимальной вероятностью осадков и с максимальной температурой воздуха плюс 19 градусов. Направление ветра западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: уникальные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Что-то намучил, да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал, кофе по утрам без меня, чашками-то.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы. Сердце

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

106 FM. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

нам горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.